компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не уносит?

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэп

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, сегодня в воскресенье в Екатеринбурге жаркая погода, без осадков, а температура воздуха до 33 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Музыка мирового класса.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm feeling.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Украинский конфликт играет на руку противникам и России, и Украины. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске. Он подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо останавливать. Токаев также отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия – сильная страна и сама справится со всеми вопросами, которые стоят на повестке дня. Цитирует президента Казахстана Вести. Екатеринбург в субботу

что свет отключили около 9 утра и включили уже после 6 вечера. Энергетики пояснили, что причиной аварии стало повреждение кабельной линии. Энергетики весь день устраняли технологическое нарушение на Эльмаше. Специалисты постепенно подключали потребителей по резервным схемам. В компании «Россети Урал-Екатеринбург» также добавили, что в Орджоникидзевском районе в течение дня отключений было сразу 2. Ранее специалисты устраняли другое технологическое нарушение. Оно затронуло улицы Космонавтов, Бакинских комиссаров и Ломоносова на Уралмаше, сообщает Ятин. В Екатеринбурге устроили парад победы в честь юбилея легендарного нейрохирурга Семена Спектора. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия именинника на улице Брусничной, где живет ветеран. Инициатором выступило областное управление Федеральной службы исполнения наказания. Семен Исакович в этом году не смог присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая, поэтому и было решено устроить ему личный парад. Идею поддержал командующий Центральным военным округом. Семен Спектор за годы работы провел около 2000 операций. С 1973 по 2004 год занимал пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн. Он имеет многочисленные награды и является почетным жителем Екатеринбурга. Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для россиян. Въехать в страну по действующим документам можно будет до конца октября и находиться там до 30 дней. Это касается россиян, а также граждан Белоруссии. Об этом говорится в проекте постановления, который приняли накануне, передают РИА Новости. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Топовые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Центр ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, сегодня воскресенье, в Екатеринбурге жаркая погода, без осадков, а температура воздуха до 33 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: задание сходить в You Can Touch на свидание.
1: Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
4: Категория 18+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» музыкант, наш земляк Герман Корнилов, участник первого рок-фестиваля в городе Свердловске в 1981 году, который записал на этот раз, ну, трибют, да, это можно назвать так, наверное?
4: Можно, да.
3: Группе «Orphan Juice». То есть заново спел песни этой великой группы. Привет, Герман.
4: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
3: Давай мы начнем с какой-нибудь все-таки действительно той песни, которую ты записал. Это кавер-версия. Как ты думаешь, какую лучше сначала песню поставить нам?
4: Ну, наверное, начнем с «Gone Superior». Я ее первую, собственно, и записал, эту песню. Наверное,

0: прозвучала кавер-версия песни «Homo Superior» группы «Orphan Juice» в исполнении Германа Корнилова, музыканта, который сейчас проживает в Москве, но наш, он земляк все-таки. И сегодня мы будем говорить об этой музыке, которую он записал, и вообще о его отношении к рок-музыке, о его творческом пути. Потому что пластинка, как мне кажется, альбом, скажем так, вот этот с кавер-версиями песен группы «Orphan Juice» получился очень интересным. Начнем с того, как появилась идея вот этого альбома.
1: Прежде всего, как таковой альбом получился уже в развитии проекта, потому что первоначально я никакого альбома создавать полномасштабного такого законченного какого-то произведения не собирался. Я работал над своей музыкой, я постоянно над ней работаю в последние годы. И в 24-м году я просто творчески уперся, будем так говорить, варясь в своем собственном соку, варясь в своей собственной музыке. И поэтому я хотел сделать шаг, скажем так, в сторону и поделать каверы. Никогда серьезные каверы не делал, тем более в студии, тем более в микрофон. Принцип был такой, что я делаю каверы только на материал, который написан людьми, которых я лично знаю. Вот. И начал я, правда, не с пантыгинской музыки, а с другого автора. Сделал одну песню, автору она понравилась, зато она не очень понравилась мне. Вот. И я взялся за пару песен Пантыгина, как раз «Homo Superior» и «Последний день воды». Я намеревался вначале сделать всего две эти песни. И никакого альбома, в общем-то, в мыслях и не было. Потому что опасение-то у меня было как раз реакция самого Сан Саныча на это все. И когда я ему показал «Homo Superior», ему, видимо, впечатление было неплохое. И затем я ему показал песню «Последний день воды». И там очень такой сложный был процесс ее создания. И эта песня как раз Пантыгину понравилась. Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И скажет, что «Гера, давай не трогай этого ничего, не надо этого ничего продолжать». Вот. И реакция была абсолютно диаметрально противоположная. Он сказал: «Ой, это зашло». И это была точка невозврата. Вот после этого я начал думать о том, чтобы сделать уже что-то

0: более солидно. И появилась концепция альбома, вот, и работа над альбомом. Это совершенно другая ипостась, и другие совершенно вызовы, так сказать, привносят. Вот после этого альбом был в течение полутора лет и создан.
1: А вот такой вопрос, Герман. Ты же, наверное, все-таки общался с Пантыкиным. Были такие подобные проекты, трибюты, да, вот на музыку именно Пантыкина, группы Ocean Juice. На самом деле, уж ты не припомню.
0: Я некоторые каверы слышал, ну, точно, совершенно, в женском исполнении я слышал песню «Чего это стоило мне?». Такая знаменитая песня из альбома «Пять минут неба», последний альбом, и причем Пантыкин ее исполняет исключительно соло, играя на фортепиано, он есть в многочисленных роликах на YouTube, ВКонтакте и так далее. Но таких серьезных заходов, чтобы люди делали не одну, там, а одну, две, три, пять вещей, я такого не слышал, чтобы кто-то занимался очень серьезно музыкой Ocean Juice, потому что ее очень непросто делать.
1: Вообще-то я могу сказать, Герман, что вот отношение к этим группам, которые вот считаются родоначальниками свердловского рока, то есть Трек и Ocean Juice, у меня довольно неоднозначно. Почему? Потому что, с одной стороны, они явно обогнали свое время. В любом случае, никто так не играл тогда в Советском Союзе. И при этом они остались все-таки в прошлом. То есть их, в общем-то, забыли, если так-то по большому счету сказать. И вот ты возвращаешь им заслуженное внимание. Это как раз вот то, что называется восстанавливать историческую справедливость. Давай тогда еще одну песню послушаем из твоего альбома. Понимаешь, мне интересно понять, насколько твоя музыка, твои аранжировки, твое видение этой музыки отличается от того оригинала. Все-таки это же отличается.
0: Очень сильно отличается. И давайте послушаем «Последний день воды», раз они такой разговор. Я пару слов скажу, о чем это вообще, и многое станет понятно.
1: Ну, давайте послушаем кавер-версию песни «Последний день воды» группы Ocean Juice в исполнении

0: Это была песня «Последний день воды», версия моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова. И мы говорим о музыке группы Urshan Jus, о музыке вообще, конечно же, прежде всего, о рок-музыке.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: И что касается этой песни, Герман?
3: Ну, если кто-то помнит, и кому-то будет интересно послушать оригинал, к чему я призываю всех слушателей уважаемых. Первоначальная версия песни «Последний день воды» – это композиция, которая идет 8 минут. Это последняя песня альбома «Путешествие», первого альбома Urshan Jus 81 года, записанного еще в предыдущем первоначальном составе команды с Богатиковым и так далее. И она идет 8 минут, достаточно сложная, такой в жанре такого психологического, психоделического рока. Слушать ее так на пикнике, значит, наверное, вряд ли кто-то будет. Я прекрасно отдавал себе отчет, что ее заставить современного слушателя, так сказать, заслушать внимательно композицию, которая идет 8 минут, это совершенно невероятная вещь, невероятное достижение. Поэтому я ее силовым решением взял и просто сократил в 2 раза. Да? Причем я оставил все стихи Ильюши, значит, или Валерьевича. Все стихи я сохранил, но я ее структурировал как песню. Это основное отличие альбома «Панты Святой Илья», вот о котором мы сейчас говорим.
0: Кстати, да, название именно касается Пантыкина и Кормильцева.
3: Совершенно верно. Я фокусировался больше как раз на творчестве этих двух людей, в меньшей степени на творчестве команды, хотя команда Urshan Jus и в ее первоначальном составе, в классическом составе, они, эти музыканты, тоже очень много привнесли в аранжировки. И Белкин, Назимов, в общем, очень качественные и вдохновенные совершенно они делали вещи в этих альбомах. Но что касается песни «Последний день воды», возвращаясь к ней, это то, что задача была и сделать песню, которую слушатель сегодня мог бы послушать, и в то же время сохранить те первоначальные задумки Пантыкина, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Насколько это получилось, это не мне судить, это судить слушателям. Но, тем не менее, мы уже упоминали, что это как раз песня стала точкой невозврата и отправной точкой написания всего альбома. Поскольку я думал, что после этого этот проект каверов просто, Сан Саныч просто прекратит. Он скажет, не трогай ничего этого больше. Тем более с такими, так сказать, псевдохирургическими методами, урезая мои композиции в 2 раза, так сказать. Вот. И я попытался сделать из нее слушательную песню. Это основное отличие. И этот подход, он употреблялся, собственно, ко всем композициям группы Urshan Jus, когда я из композиции Сан Саныча Пантыкина пытался сделать песни. Поскольку я сам никакой не композитор, я как раз песенник. Я пишу песни целиком сразу. Мои авторские песни, они... Я пишу сразу музыку и текст одновременно. В данном случае я имею дело с материалом, который написан композитором. И так он и сейчас маститый композитор Сан Саныч. Он и тогда был композитором. И он пишет композиции. В данном случае в форме песни. Так? Вот, то есть, а я как песенник, уже с большим опытом, почти полувековым опытом написания всевозможных песен в разных жанрах, так, я беру эту композицию и делаю из нее песню. Это номер один, задача очень сложная. И ортодоксам, те, кто большим фанатам группы Urshan Jus, это может очень даже и не понравиться. Я это осознаю. И больше всего я, конечно, не хотел, чтобы Сан Саныч обиделся, и так сказать, что его композиции начинает кто-то резать, тем более, да. Вот, и, ну, вот, как мы уже сказали, что эффект был как раз обратный, и ему понравилось.
0: Да, Сан Саныч открыт новым веянием на самом-то деле, то есть он с удовольствием и старые песни Urshan Jus сам перепевает, совершенно в новых аранжировках, там, с оркестром и прочее. Да, но ты упомянул свое творчество. Что из твоего творчества мы можем сейчас послушать?
3: Что наиболее полно, наверное, мое творчество отражает? Ну, можно послушать песню «Рапсодия ля минор», которая входит в альбом «Волны цифры», том 2. Тоже написана очень давно, больше 25 лет назад. Но, тем не менее, я ее воссоздал уже с оркестровкой, с живыми скрипками, инструментами там, и так далее. Она, по-моему, репрезентативна с точки зрения говорить о моем творчестве.
0: Итак, «Рапсодия ля минор». в исполнении моего сегодняшнего гостя, ну, естественно, приглашенных музыкантов, Германа Корнилова на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Да, руками разведя, шагаю понемногу, поскольку я слепой следов не оставляю, и все, что позади, мгновенно забываю. Мой самый страшный страх — остановиться в страхе. Слюна и кровь текут по порванной рубахе. Нет дыма, нет огня, нет серы тоже.
1: Где списывал, Матфей? Ты был ли вправду? Боже!

0: «Рапсодия ля минор», так называлась прозвучавшая композиция, точнее, песня, конечно, да, моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова, автора собственных песен, который записал также и трибют-альбом, посвященный группе «Орфинджут».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, все-таки давай поговорим о твоем творчестве, Герман. Ты был участником, точнее, группа, в составе которой ты тогда находился, принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске. То есть это фестиваль архитектурного института, но это знаменитый. Мы много о нем говорили в моих передачах с Олегом Раковичем и другими участниками этого незабываемого, можно сказать, эпохального события. Да? Как называлась ваша группа и вообще как ты тогда, в общем-то, пришел к этому рок-н-роллу?
3: Группа называлась «Группа затянувшегося ожидания». Создателем этой группы и ее руководителем, аранжировщиком, автором всей музыки был Андрей Коняхин. Он живет и здравствует, мы находимся постоянно в контакте с ним, поддерживаем друг друга в творчестве. Вот эта группа была создана, как и группа «Орфинджуш», тоже в конце 80-го года, в начале 81-го года. В составе группы также играли Сергей Парадеев и Михаил Ивакин. К сожалению, Миши с нами больше нет, но участники этой группы — Парадеев, значит, Сергей, Андрей Коняхин — они живы, здравствуют.
0: А эта группа базировалась-то где?
3: Это группа физико-технического факультета Уральского политехнического института. Она базировалась, собственно, на физтехе УПИ. У нас такая была, значит, комнатка, комнатушка на верхнем этаже, где хранилась аппаратура, и мы там репетировали, мы просто в аудиториях. Кому интересно послушать музыку, есть, ходят в сети оригиналы, они, конечно, качество не совсем приемлемого, поэтому, когда я начал заниматься серьезно своим архивом и восстановлением своих песен, написанных, опять же, почти за полвека творчества, я как раз начал с песен группы «Затянувшиеся ожидания». И мой первый альбом, вышедший вот в России в 21-м году, он как раз включает в себя 7 песен, автор музыки которых был Андрей Коняхин, и которая играла группа «Затянувшиеся ожидания».
0: А тексты чьи?
3: А тексты писал у нас Женя Корзанов, тоже наш, мой однокурсник. Женечка был хорошим поэтом, он потом очень много работал с группой «Отражение» из города Новоуральска, в которой играли мои друзья, мой одногруппник Володя Филиппов. Женя, он прогрессировал как поэт, но, тем не менее, его тексты, в общем, вызывали волну критики в то время и после. Я не был большим фанатом его текстов, его поэтического творчества, хотя я его очень любил как человека, к сожалению, нет с нами больше.
0: В чем была проблема с текстом?
3: Дело в том, что это сложно, наверное, в двух словах описать. Наверное, то, что я читал в книжках, которые пишут и Коротич, и другие авторы хорошие про те времена. Критика была в основном была связана в сотворении Зауми ради Зауми. Это раз. И, во-вторых, это все очень было похоже на очень популярную в то время группу «Машина времени», которая у нас выступала на весне УПИ в 1978 году. И после этого, естественно, Свердловский, собственно, и начался весь этот рок, это несомненно подвигало Сан Саныча к созданию своей рок-команды. И, разумеется, влияние текстов Макаревича, текстов Леши Романова, оно, конечно, было очень большим. И вот как раз Корзанова за это и критиковали, что это, в общем, не какое-то уникальное творчество, в отличие от того же Ильи.
0: Эпикурское, получается. Но Андрей Макаревич иноагент, я напомню нашим слушателям, сейчас считается вот таким иноагентом. Я что хотел сказать. На самом деле проблема с текстами была, конечно, огромная. То есть, почему Кормильцев стал главным поэтом Свердловского рока? Именно потому, что он был уникален. Он никому не подражал, ни на кого особо не ориентировался, делал свое дело. Хотя, на самом деле, я-то видел, замечал, так скажем, да, откуда он взял эти темы. Из песен западных рок-групп. Справедливости ради надо сказать, конечно, что далеко не во всех текстах Ильи это прослеживается. Да, его вдохновляли некоторые темы из текстов западных исполнителей, но он всего лишь брал их за отправную точку. Делал дальше все по-своему. Например, такой потрясающий текст, как «Бриллиантовые дороги» из альбома группы «Наутилус Помпилиус», «Человек без имени».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу о группе Orphan Juice, о музыке в стиле рок с моим гостем Германом Корниловым.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Rock and Talk
4: на Рок-Арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с музыкантом Германом Корниловым, который записал альбом-трибьют, посвященный альбому группы Orphan Juice «Путешествие». И, конечно, мы говорим не только о самой группе Orphan Juice, но и о рок-музыке как таковой и о творчестве Германа.
5: Да, он очень много занимался переводами, насколько я знаю. Я лично хорошо не знал, только шапочное знакомство, но тут с творчеством я теперь, естественно, работая над этим альбомом, я прослушал все альбомы Orphan Juice и, естественно, проработал все тексты тех песен в процессе отбора этих песен. То есть я и как сам пишущий автор, я, конечно, могу отличить хорошие стихи от не очень хороших стихов. У него даже в те времена, в 81-м году, в 82-м году, над альбомом 15, когда они работали, очень достойные тексты с очень большим потенциалом. И я соглашусь, что совершенно не похожими на то, что делали другие люди в то время.
0: В этом-то и была и притягательность этих текстов. Но об этом я уже много говорил, да, что без поэзии Кормильцева, конечно, группа «Наутилус» далеко бы не уехал. Это мое мнение, конечно. Музыка прекрасная, прекрасные стихи, все это совпало. Но давайте послушаем все-таки песни вашей группы. Хотя бы одну песню мы послушаем, чтобы оценить. То есть из твоего альбома 21-го года.
5: Да, из альбома 21-го года. Я даже затрудняюсь, какую песню. «Жизнь-игра», наверное, репрезентативная такая будет песня, в которой я постарался оставить некоторые поэтические заходы Жени Корзанова. Вот, на текст я полностью переписал для всех этих песен. Потому что «Жизнь-игра», вот, наверное, неплохой будет пример того, что мы делали тогда. Музыка Андрея Конехина.
0: Итак, Герман Корнилов с песней группы
5: «Затянувшиеся ожидания». «Затянувшего гостя».
0: Да, только с новым текстом, да. Но зато музыка осталась прежней. На Рок-Арсенале программе «Рок-н-Ток».

0: «Жизнеград» так называлась прозвучавшая песня в исполнении Германа Корнилова, моего сегодняшнего гостя, музыканта, участника свердловской группы «Затянувшиеся ожидания». Эта группа принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске в 81 году. И Герман записал также альбом в этом году, да?
1: Да.
0: Закончилась работа. Это трибют-альбом, который посвящен именно творчеству группы «Орфенджоз», но прежде всего самого Сан Саныча Пантыкина и Ильи Валерьевича Кормильцева. Все-таки этот трибют не совсем даже «Орфенджозу»,
1: на мой взгляд. Совершенно верно. Это больше фокус был на творчестве этих двух людей, прежде всего.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Хорошо. Но я, Герман, обычно спрашиваю своих гостей, я, в общем-то, тебе уже задал этот вопрос, как ты пришел к этому рок-н-роллу, то есть с чего все начиналось, что ты слушал?
1: В том числе и влияние старших товарищей, как Сан Саныча Пантыкина. Это было большое откровение для меня в то время, что, когда я услышал песни группы «Орфенджоз» в 81 году, это было не похоже ни на что. Хотя в то время уже мы слышали, был же фестиваль в Тбилиси 79 года, как кто-то помнит.
0: В 80-м году.
1: Да, даже в 80-м году, да. То есть это уже были достаточно серьезные достижения с точки зрения написания уже вполне достойной рок-музыки. На советской сцене много было, появилось команд в разных республиках, которые играли на очень хорошем уровне в то время. И с практической точки зрения это спасибо Андрею Коняхину, который меня, в общем, пригласил поиграть в ГЗО, в группе «Затянувшиеся ожидания». Хотя у меня опыта игры, это слышно на записи, конечно, никакого не было. То есть соло-гитарист, тогда я был, конечно, аховый, будем так говорить.
0: Подожди,
1: но энтузиазм был очень большой.
0: Это, на энтузиазме все держалось тогда, мало кто умел играть на самом-то деле, это я помню очень хорошо. Но я-то немножко о другом хотел спросить. Раз ты взял в руки гитару, значит, ты до этого слушал все-таки западную рок-музыку. То есть, вообще, взять в руки гитару, советских мальчишек заставляли Битлз, прежде всего.
1: Ну, да. У меня есть автобиографическая песня, которая называется «Первая моя гитара». Вот это совершенно такой полупопсовый вариант. Но там все правда написано. Это как раз о том, что первая моя гитара семистрункой была старой. Это так оно и было, что ты...
0: Кстати,
1: семиструнная гитара, из которой снималась струна, значит, и делала шестиструнная гитара.
0: Ну, я для наших слушателей должен сказать, что, да, действительно, в Советском Союзе, ну, это же Россия, да, а в России была именно вот эта гитара не испанская шестиструнная, а все-таки вот такой цыганский русский вариант. Семиструнная гитара. Приходилось их убирать седьмую струну, потому что никто не умел играть на семиструнках.
1: Да, ну и потом появились гитары «Урал», это электрогитара. Но с точки зрения, что я слушал тогда, я слушал ту музыку, которую предлагала нам наша любимая апрельская фабрика грампластинок.
0: То есть ты не был таким упертым меломаном, как я?
1: Шувакиш я и не ездил за дисками, нет, это не про меня, то есть я слушал, я был советским октябренком, пионером, там, комсомольцем, я слушал то, что мне давали слушать.
0: Я тоже был октябрёнком.
1: Вот, и поэтому, то есть то, что я слышал, там, сказать, Магомаева или там Элтона Джона на пластинке «Кругозор», сейчас помню.
0: Кстати, да, но «Кругозор» очень был таким широко тиражируемым журналом, и да, там можно было послушать. В таком качестве, конечно, среднем, или даже ниже среднего.
1: Даже пониже среднего.
0: Но зато это была музыка, та, действительно, пожалуйста, как это называется, мировая рок-классика там представлялась. Напомню нашим слушателям, что в СССР продавался звуковой журнал «Кругозор», состоящий из гибких пластиночек, так называемых флекси-дисков формата «Миньон», и на них часто можно было послушать треки из вновь вышедших рок-альбомов зарубежных исполнителей, например, таких как Элтон Джон. В 70-х годах это был абсолютно рок-н-ролльный артист. В «Кругозоре» была издана его песня «Rock

0: Это был Элтон Джон, тот исполнитель, чью музыку в 70-е годы прошлого столетия можно было послушать на пластинках советского звукового журнала «Кругозор». И этот журнал эту музыку слушал наряду с другой, конечно, рок-музыкой мой сегодняшний гость Герман Корнилов.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: Да, ну я учился в музыкальной школе по классу скрипки, кстати. Какая-то музыкальная база у меня была. С точки зрения влияния и перехода уже в рок-музыку, я уже в практическом плане уже рассказал, как это все случилось.
0: Я понял, да.
2: Вот, в то время. Ну, и потом это было в то время очень модно, очень популярно. Девушки любили, так сказать, музыкантов.
0: Если ты не спортсмен, то тогда иди.
2: Да.
0: Чтобы нравиться девушкам.
2: Да. Вот, это было очень круто в то время считалось. Вот. Ну и со временем, естественно, чем больше я в это дело погружался, тем мне это становилось интереснее, с одной стороны, но с другой стороны, также меня интересовали и другие жанры. И в 84-м году, когда я закончил физтех в УПИ, я уехал на работу на Чукотку на долгие годы, да, и там электронагревательной музыки не было, собственно говоря. Пришлось вернуться к акустической гитаре, и я очень много сделал материала в жанре бардовской музыки, по итогам которого был написан целый альбом. Не так давно он вышел, в 23-м году, он называется «Север», тоже очень большой альбом, 18 песен. Там как раз воссозданы песни уже с профессиональной аранжировкой этого периода, чукотского периода. Я от рок-музыки отошел. Продолжение, так сказать, ответа на этот вопрос в значительной степени. Так что, но никогда с ним связь, естественно, не терял.
0: Вот тот фестиваль, 81-й год, группа, дотянувшиеся ожидания, это несколько, так скажем, второй эшелон, мягко говоря, да?
2: Да,
0: то
2: да.
0: То есть рядом с Эрфин Джонсом, Эр-клубом и треком. Конкурировать с ними просто было невозможно, насколько я понимаю. Какие твои воспоминания об этом фестивале сохранились?
2: Он был не про конкуренцию, разумеется. Сам факт того, что мы прошли прослушивание, нас отобрали, это залитовали наши тексты, это было очень важно. Спасибо архитектурному институту, его представителям, что нашу команду выбрали, потому что некоторые туда просто не попали.
0: Кстати, Герман, я могу сказать, что вообще-то фестиваль был архитектурного института, но группа-то была из УПИ, получается. То есть, значит, были и другие группы.
2: Ну, конечно, Урфинджус, собственно говоря, в Пантеке тоже был физтехом, и поэтому мы были хорошо представлены, так сказать, на этом фестивале.
0: В основном физтех был представлен. Интересно.
2: И никакой состязательности там не было, музыканты друг друга практически очень мало друг друга знали. Ребята из фабрики резиновых игрушек, да, из города Пышмы, мы, конечно, тоже не знали, мы их видели первый раз. Вот. И, в общем, атмосфера была, одна была гримерка, все там переодевались, тусовались. Было очень интересно, была очень такая хорошая, добрая атмосфера. Все друг друга поддерживали, вот как разговор о том, что у одних уровень такой, у других уровень другой. Мы тогда не думали об этом совершенно. То есть мы были молоды и счастливы, что нам дали возможность сыграть свою музыку и перед хоть не очень большой, но все-таки аудиторией, поэтому воспоминания об этом очень теплые. И то, что для многих это потом стало, для кого-то это стало карьерой музыкальной, для того же Белкина, Насти.
0: Ну, Настя тогда смогла блеснуть как вокалистка группы «Трек», причем вокалистов в «Треке» было несколько. Давайте послушаем вокал Насти Полевой в песне «Парад времени» из альбома «Трек 2» 81-го года.

0: Это была группа «Трек», принимавшая участие в промрок-фестивале, который прошел в городе Свердловске в 81 году. И в этом фестивале выступила также группа «Затянувшиеся ожидания», участником которой был тогда мой сегодняшний гость Герман Корнилов, считающий, что этот фестиваль стал важным событием для уральского рока, для его истории и развития.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Это очень хорошо. Это просто говорит, что это был очень хороший старт для многих команд, и в том числе для Сан Саныча, который, в общем, стал очень заслуженным композитором. Наверное, это уже была у него хоть и небольшая ступенька, но тоже ступенька в небо для него.
0: Тогда он еще не знал, что будет дедушкой свердловского рока.
3: Да, и просто дедушкой. Тогда нам было по 20 лет, по 20 с небольшим, и поэтому, конечно, жизнь была, оказалась, так сказать, открытой книгой, вот, в которой нам предстояло, так сказать, открытой тетради, в которой нам предстояло заполнить уже свои собственные страницы. И как это у кого получилось, это вот уже сейчас мы можем посмотреть с высоты наших лет.
0: Ну да, ну, собственно, с высоты... Ну да, наших лет, никуда не денешься.
3: С высоты нашего опыта, скажем так. Какие наши годы?
0: Ты взглянул на эту музыку, которую вот тогда ты, в общем-то, слышал, причем вживую, со сцены, то есть это я имею в виду группу Wolfen Juice, конечно. Да, и, ты знаешь, получилось вот такое как бы восстановление исторической справедливости. То есть тогда это знали вот, ну, какая-то узкая часть молодежи. Я даже не знал тогда, что этот фестиваль происходил. Все это было очень, ну, не скажу каким-то тайным обществом, но тем не менее...
3: Келейно
0: все это было. Да, и поэтому вот сейчас, когда такие альбомы выходят, ну, в смысле, хотя бы один, да, вот такой альбом, который ты создал, это действительно вот это самое восстановление исторической справедливости, потому что эту музыку в новых аранжировках, пусть даже в новых аранжировках, и с новыми техническими возможностями услышат, ну, в общем-то, люди из современного поколения.
3: Это очень справедливо, я тебе благодарен за эти слова. Это как раз и было одним из краеугольных камней создания альбома «Панта Ситуэлья». Главная эта мысль в чем заключается, что когда я уже начал работать над альбомом концептуально, тогда мне, кроме того, что нужно было отслушать весь этот материал и не на один раз то, что было создано, и нужно было отбирать все-таки песен, материалов-то у них много, у Wolfen Juice 4 альбома. Я больше 10 песен, естественно, не хотел делать, но вопрос был в том, что концептуально я хотел показать, что это та музыка, хотя ты его сейчас называешь трибьют-альбом и так далее, я считаю, что это современный альбом. Та музыка, те тексты Кормильцева, да, они были написаны в какой-то конкретной исторический момент, вбирая в себя все влияния, значит, конкретного города, да, город Свердловск, конкретной страны, Советского Союза, то, что тогда происходило в то время. И таким образом она вроде бы является как бы хорошим отражением той эпохи, того временного промежутка. Это с одной стороны, но в совершенно гегелевском смысле это одновременно музыка и тексты, почему я над ними и работал, и сделал концептуальный целый альбом, любая достойная музыка, по моему мнению, она не имеет никакой привязки ни к какому времени. И то, что я чего-то хотел добиться, я очень хочу, чтобы слушатели, наши уважаемые, послушали этот альбом и нашли, что эта музыка и тексты абсолютно актуальны сегодня. Так, они были актуальны тогда, они актуальны сегодня, они будут актуальны через 50 лет. Я в этом глубоко убежден. Я вот эту свою убежденность, вот это и есть концепция создания этого альбома. Это не музейный экспонат, это не воссоздание, что-то такая реконструкция, да, модное слово сейчас. Нет, конечно. Мне просто нравились эти песни. Я находил в них то, что тогда, в начале 80-х годов, что они хорошо отражают то, что я думал, то, что я видел перед собой. Они хорошо отражают то, что я думаю, то, что я вижу перед собой сейчас. Я уверен, что они будут актуальными для многих слушателей и в будущем тоже. Это вспомним Владимира Владимировича Маяковского, да, о котором говорили. Маяковский, так сказать, ваши стихи умрут вместе с вами, да, они, так сказать, привязаны ко времени. Ну, и Маяковский говорил, а вот приходите через 100 лет и поговорим. Так что вот это и был посыл для создания этого альбома.
0: Ну, классика не стареет никогда, это уже, в общем-то, классика. Я имею в виду, конечно, Wolfen Juice, но вообще вот эти все ранние наши команды, которые тогда выстрелили именно в 81 году. Сегодня с нами был Герман Корнилов, музыкант, автор песен, также создатель вот такой современной музыки, написанной уже 45 лет назад.
3: 45, так,
0: да, с Сансанычем Пантыкиным. Он автор альбома, как он называется?
3: «Пант и святой Илья».
0: В заключение мы, конечно, послушаем еще одну песню из этого альбома. Спасибо, Герман, что пришел.
3: Спасибо, что пригласили меня.
0: Итак, Герман Корнилов на «Рок-Арсенале» в программе «Рок-н-Ток».

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
5: Итак, на завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают самый жаркий день. Ясно, без осадков и плюс 34 градуса.
6: Информация на правах рекламы.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
8: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
7: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+. Ха!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеб Мо с песней «Круче, чем когда-либо». I said my life.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Добрый день. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет «Москва-24». В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора облдепартамента по развитию туризма Татьяна Белик. По ее словам, такая работа ведется давно, особенно на федеральном уровне. Есть институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль-август, пишет портал 66. Напомню, жительница Невьянска погибла из-за урагана на реке Чусовой. Во время ночевки на одной из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменска-Уральского, где на Исети перевернулись 5 сабвордов. Одного мужчину унесло течением, пишет агентство ИАН. После аномальной жары на Средний Урал вернутся дожди, грозы, температуры начнут опускаться. Такой прогноз дал автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге Алексей Полин. Сегодня в регион продолжается поступление тропической воздушной массы. Завтра ожидается пик потепления. Со вторника тепло пойдет на спад, возрастет вероятность гроз. Сегодня и завтра днем по области примерно плюс 34, во вторник 31 градус, в среду уже плюс 28, в четверг днем плюс 25. Между тем, Росгидромет обещает и в конце рабочей недели плюс 28-30, понижение температуры до плюс 25 только в день города, в субботу 1 августа. Между тем, жители Екатеринбурга в нынешнюю жару заполонили и пляжи региона, и в соседней Челябинской области, пишет Ядин. Свердловчане выкладывают в сеть фотографии, в частности, с пляжа озера Большие Алаки. Пишут, что еле нашли там место. Многие остались с ночевкой. Также много отдыхающих на озере Колды. Екатеринбуржцы хвалят там пляж, песок, теплая вода, но деревьев нет. От солнца некуда спрятаться, только в палатке. Не хвалят екатеринбуржцы пляж озера Синара. Пишут, что там вода грязная. Ну а жители Челябинской области, судя по постановлению, там в сети не очень рады наплывам отдыхающих свердловчан и призывают их отдыхать в своем регионе, пишет Ядин. В сети стартовал спин-офф теории большого взрыва под названием «Стюарт Блум не смог спасти Вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов случайно ломает устройство Шелдона, из-за чего начинается апокалипсис. Героям предстоит путешествие по мультивселенной, по разным мирам и эпохам.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
6: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
7: Категория 18+.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают самый жаркий день. Ясно, без осадков и плюс 34 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
0: Полчаса и без рекламы.
2: Полчаса и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: новости.
1: Добрый день. В Нижних Сергах закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют. Просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре поясняли, что в санатории в Нижних Сергах с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. В аэропорту Кольцово сегодня массово задерживаются авиарейсы. Самолеты вылетают и прилетают позже запланированного. Авиакомпаниям приходится корректировать расписание. Так, борт из Нижнего Новгорода, который должен был вылететь в Екатеринбург еще накануне вечером, в итоге вылетел только сегодня утром, пишет Е1, ссылаясь на пассажиров. Сейчас из Кольцова также задержан ряд рейсов авиакомпании Red Wings. Ситуация связана с введением плана «Ковер» в ряде российских регионов. Напомню, накануне ограничения также вводили в Екатеринбургском аэропорту Кольцова. В регионе вчера действовал режим беспилотной опасности. На Екатеринбургской объездной изменили схему проезда из-за строительства пешеходного моста на участке между 10-м километром и 22-м. Об этом сообщили в областном управлении автодорог, пишет портал 66. С воскресенья 26 июля на участке вводится временная схема движения. В зоне стройки пешеходного моста должны быть установлены строительные блоки для объезда, говорится в сообщении. Добавлю, что участок, где идет стройка моста, реконструируется. Частично находится в Чкаловском районе Екатеринбурга, частично в Березовском муниципальном округе. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» успешно приземлился в окрестностях города Жезказган в Казахстанской степи. На нем прилетели на Землю российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Трансляцию посадки аппарата вел Роскосмос. Космонавты находились на МКС с 27 ноября, напоминает агентство ТАСС. Предпосылок для исключения буквы «Ё» из русского алфавита нет, но нет и планов делать ее обязательной. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов. По его словам, обязательное употребление буквы «Ё» привело бы к ряду проблем, в частности, исказило бы всю русскую поэзию 19 века, а также создало бы сложности из-за слов с вариативным произношением, например, таких как «планер» и «планер» или «маневренный» и «маневренный». Буква «Ё» остается, как и была, факультативной. Специалист сравнил ее с днем 29 февраля, который нужен календарю, но бывает не каждый год, и в этом его особенность, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 78.03, евро 88.89.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества».

0: на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Вакаме премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Вакаме премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают самый жаркий день. Ясно, без осадков и плюс 34 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синарадевелопмент». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. Злоумышленник намеренно провоцирует случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется якобы владелец со свидетелями и требует решить вопрос на месте, рассказали в пресс-центре МВД. Еще один новый тренд мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой антифрод из-за подозрения в дроперстве, пишет «Москва-24». В Нижних Сергах закрыли санаторий Обуховский из-за инфекции. Ребят досрочно отправляют домой, не дожидаясь окончания смены. Они приехали в лагерь 17 июля, должны были вернуться домой только 6 августа. За детьми приезжают родители, но подтверждающие документы не предоставляют. Просят писать заявление о самовольном убытии ребенка. Следов заболевания нет. Об этом порталу Е1 рассказал один из родителей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в санатории в Нижних Сергах с 23 по 24 июля было зарегистрировано 7 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Большинство осужденных свердловских подростков получили наказание по статьям, связанным с терроризмом. В исправительных учреждениях Среднего Урала содержится 57 несовершеннолетних, 45 из них осуждены по таким статьям. Это почти 79% от общего числа. Статистику озвучил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии. По данным силовиков, дети пытаются быстро заработать, а также подпадают под влияние радикальных взглядов. В 167 школах города учатся 204 тысячи детей. На учете состоят 1070 школьников, это около 0,5%. Об этом рассказала глава департамента образования мэрии Елена Кириченко, пишет «Комсомольская правда». В академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли здание следственного отдела СКР, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. Ведомство находится на улице Вильгельма Дегенина, 30/4. В новом здании 2 подразделения. Следственный отдел по академическому району и 5-й отдел по расследованию преступлений, связанных с врачебными ошибками и действиями врачей. У следователей и экспертов в академическом просторные служебные кабинеты с необходимым оборудованием, также созданные помещения для вещдоков и архив, пишет «Комсомольская правда». Компания Marvel анонсировала триквелы «Черной пантеры» и «Призрачного гонщика», сообщает агентство Reuters. Так, премьера «Черной пантеры 3» запланирована на 15 декабря 2028 года. Дэвид Джонсон будет играть сына героя, которого ранее играл Чедвик Боузман. Он умер в 2020 году от рака. В 2022 году вышло продолжение «Черная пантера. Ваканда навсегда». «Призрачный гонщик» также выйдет в 2028 году, однако дата премьеры пока не объявлена. В главной роли снимется Райан Гослинг, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт.

0: спонсоры выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, на завтра, понедельник, 27 июля, синоптики в Екатеринбурге обещают самый жаркий день. Ясно, без осадков и плюс 34 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Новый радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.